0: Тилля путиноида.
1: У людей возникает вопрос, я думаю, неизбежно. Ну вот есть у нас эти мощные бомбы. И что? Ядерную державу, оказывается, можно и покусывать, и кусать.
2: Ну, смотрите, но ядерной державе нельзя угрожать. Нельзя угрожать ее существованию. Вот это дает возможность нам быть в этом уверенным, и это является основой ядерного сдерживания.
0: Зараз бы еще згадать слова Маргариты Симоньян.
3: Если мы дадим заднюю, заднюю никто не даст больше, кроме нас. Если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю. А вот если мы ее дадим, они ее не дадут.
0: А за цим відео можна показати нещодавню заяву православного прокремлівського мільярдера Малафеєва.
4: Проиграть Украине – это не позорно. Ведь украинцы, по сути, это же на самом деле русские. Такие же, как и мы. А русские никогда не проигрывают и никогда не сдаются.
0: И ось нова концепция. Проверяют спущені темники. Як народ на них відреагує? Особливо після того, як українські безпілотники масово летіли на Москву і, що найголовніше, долетіли.
5: Это химки, ребята. Путин молодец.
6: Безопасности больше нет. Обстрелы российских территорий фигурируют как такая постоянная рубрика в соцопросах в ответах на вопрос, что вы запомнили из событий недели.
0: Звичайно, відеозвернення лаптіногих теж за межею добра і зла. І ось незрозуміло, це вони так бояться Кремля або вдають, що не розуміють, що відбувається. Або всі ці роки жили у своїй бульбасті та реальності того, що Росія типу не нападала на Україну.
7: За що ви нас бомбите? Мне сегодня как раз-таки недалеко от моего района был прилет. За что? За что вы нам так? Что мы вам плохого сделали? Хватит уже, остановитесь. Ужас просто. Сегодняшнее утро в 4 часа это самое ужасное. Хватит, остановитесь, люди.
0: Але більшість росіян після таких потужних відповідей з України почали швидше і активніше все розуміти. Напевно, тому все більше незадоволених недофюрером та його діями. І незадоволені не лише серед народу, а й тих, хто був наближений до Путіна та влади. Тінь навіть впала на Шойгу. Його підозрюють у можливій організації держперевороту.
8: Перед ці роки, щоб Шойгу був в Міноборони, де то в МЧС, він вистріляв дуже мощний план, який пов'язаний з деньгами. Це все-таки доволі сильна зв'язь. А во-вторых, мабуть, що ще важнее и сильнее. Когда ты приперт к стенке, когда ты знаешь, что всех твоих ключевых замов посадили и уже есть у следственных органов информация против тебя, то ты стоишь перед выбором. Либо ты выезжаешь в лагеря на 20 лет, а они очень хорошо знают, что такое выстрелянный ГУЛАГ с пытками, с невыносимыми условиями содержания и так далее. Ну, либо ты пытаешься как-то сопротивляться.
0: Для Шойгу, якому зараз 70 років, провести ще 20 років у таборах – це просто смертний вирок.
8: Так вот, человек, который загнан в угол, у которого есть огромный финансовый ресурс и властный тоже, на мой взгляд, все-таки не будет хотеть провести этот остаток своей жизни и, наверное, будет каким-то образом пытаться бороться. Я думаю, этим объясняется его включение в этот доклад разведки.
0: На питання, чому Шойгу тоді вже не посадили, Роман Анін, розслідувач важних історій, уточнює, що не так все і просто. І Путін таки не всесильний. Він теж оцінює ризики.
8: Якщо ви сажаєте бывшого міністра оборони, у которого огромний власний ресурс і, ще раз говорю, під ним огромний клан, то ви переформатируєте всю систему власти. В отчете недаром отмечается, что арест зама Шойгу Царикова, а это прям ближайшего человека, надо считать, их арестовали его родного брата. Он был воспринят как нарушение договоренностей, которые существовали внутри этой системы, внутри элит.
0: Якщо після посадки найближчих друзів Кужегетовича посадять його самого, то лідери кланів, кремлівські еліти перестануть почуватися в безпеці остаточно.
8: Если вы, там, не знаю, Патрушев или Бортников или кто угодно другой, вы видите, что здесь произошло в Шойгу, вы это экстраполируете все на себя. Да, договоренности все нарушены, и поэтому это не так просто сделать, как нам кажется. Но я точно знаю, что собирают информацию, мне об этом давно уже говорили, и что все фактуры для того, чтобы его там арестовать и посадить, она есть, но это до сих пор не реализовывается.
0: Отже, сьогодні всі наближені до Путіна ФСОшники не користуються мобільними телефонами з інтернетом, не їздять на громадському транспорті, тільки на транспорті Федеральної служби охорони.
9: Даже в домах поваров, фотографов и охранников установлены системы видеонаблюдения. Вообще налицо помешательства на слежке. Источник важных историй рассказал, цитирую, что стало намного труднее получать разрешение на прослушку в рамках неполитических уголовных дел, потому что всю технику переориентировали на прослушку